Македонска музичка сцена на 105.2 FM. Субтитры создавал DimaTorzok.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Фрайле и Жейко Самарджич. Среда.